ночь чинит фактор из крутой. Ты не смекс, дай цангвейдай. Нет, не сумей.